0: Salam alaikum.
1: Bonjour.
2: Привет,
1: мама.
2: Приходь на нас.
1: Common Voices.
3: Common Voices. Common Voices.